0: Радио-рапия. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Еўразум.
1: Рейтинг Владимира Путина снижается апошние два тыдня. Это показывают замеры Всероссийского центра вывучения громадской думки.
2: Теперь деятельность российского президента ухваляют 66% опытанных. Показчик упал амаль на 1% у поравнании с минулым тыднем. А не ухваляют больше за 20% респондентов. И узровень доверу так само падает до Владимира Путина. Теперь он складает 72%.
1: На во что такие данные начали публиковать официальные российские структуры, отказал журналист российской службы BBC Сергей Гарашко. Пытание задал Илья Кизиров.
3: Были падения рейтингов, связанные с вторжением ВСУ в Курскую область. Были падения рейтингов, связанные с мобилизацией. И сейчас рейтинги Путина упали в и падают с апреля, как ты говоришь. Апрель мне запомнился, по-моему, блокировками Телеграма. Что-то еще, может, было?
4: Да, ты прав. Апрель — это не только, правда, блокировки Телеграма, это в целом блокировки в интернете и ухудшение качества мобильной связи. То есть людям буквально отключали мобильный интернет, отключали иногда мобильную связь целиком, Роскомнадзор врубал эти белые списки. И, как ни странно, именно это, а не экономическая ситуация, стало триггером снижения поддержки властей. Тут, правда, есть еще один момент, потому что, по мнению некоторых экспертов, то, что социологи начали публиковать эти данные ровно после того, как интернет и регулировки в интернете перешли, как писало издание The Bell, тоже признанное агентом, под контроль второй службы ФСБ, которая по защите конституционного строя, и после того, как они стали буквально кувалдой забивать то, что им больше не хотелось видеть в интернете, то есть блокировки стали ковровыми. А это, как говорят эти собеседники, несколько вызвало раздражение в администрации президента. У меня нет данных именно о том, что там Кириенко был в ярости, но у меня есть собеседники, которые говорят, что, действительно, чиновники там не обрадовались тому, что ФСБ в преддверии выборов, когда нужно координировать кампании, решила все в интернете поломать и заблокировать, не предоставив никаких нормальных альтернативных средств общения для тех, кому это надо. И некое недовольство в элитах вроде как там все-таки было. Другой вопрос, что мои собеседники говорят, что недовольство, конечно, было, но сделать с ним что-то мало реально, потому что ты придешь к Бортникову или к Путину и скажешь ему, что вы знаете, что там ФСБ совсем уже оборзели. Так не бывает. Это не то, как работает российская элита, это не то, как устроены взаимоотношения там. Но по этой версии именно из-за этого недовольства внутри АП и начали появляться все эти данные социологических служб государственных, которые говорят о снижении рейтинга власти.
3: То есть это такой, посмотрите, Владимир Владимирович, они вам рейтинг обваливают, да?
4: Именно, да. Вот видите же, как получается, когда эти люди берутся за дело. Конечно, они серьезные люди, но вот проблемка возникает у вас, значит, рейтинг падает. И тут вопрос, как Путин на это будет реагировать. Мы помним, что в 2018 году, когда Владимир Путин проводил пенсионную реформу, он всячески пытался от нее дистанцироваться. Это было по известному тоже выражению других собеседников, близких к Кремлю, что за провалы и неудачи у нас отвечает правительство. И пенсионная реформа как бы висела на правительстве, но рейтинги Путина начали снижаться вслед за рейтингами Медведева и всего Кабмина. И Путин тогда попытался сделать, как может быть им тогда казалось, ход конем. Он выступил с этим обращением, сказал, что, мол, все понимает, но вот реформу проводить все равно надо. Как-то смягчил ее параметры. Не сильно это помогло его поддержке. А главное, что на сентябрьских выборах региональных начали проигрывать ставленники Кремля в регионах, где они проигрывать не должны были. Там в 4 регионах провести губернаторские выборы в один тур, как положено, так, чтобы победили те, кто надо, не получилось, при том, что вроде как и в бюллетенях были только те, кто надо. Но едва ли сейчас ситуация дойдет до каких-то эксцессов именно на голосование, но действительно, резюмируя, есть версия, версия, что эти опросы появляются, мягко говоря, не случайно.
2: Гэта программа «Евразум», и теперь журналисты российской службы BBC Илья Кизиров и Сергей Гарашко расповедают, что стало причиной снижения рейтингу Путина, які фиксуют разные социологичные службы России.
3: А вот скажи, в этих опросах отражено недовольство блокировками или уже отражено, например, недовольство топливным кризисом, который разрастается и теперь уже по всей стране?
4: Нет, ну, конечно, давай уточним. Речь про то, что блокировки стали триггером. То есть это была какая-то соломинка, которая переломила хребет верблюду. Проблем намного больше. То есть это и экономическая ситуация в целом, и рост цен, и продолжающаяся война и налеты этих беспилотников. И ну, сейчас уже, конечно, то, что мы видим по последним данным, это топливный кризис, который не замечать очень сложно, и который сильно ударил особенно по регионам. То есть Москва, может быть, пока не настолько прочувствовала все последствия нехватки топлива, нехватки бензина. Ограничения действуют, если они действуют, они относительно минимальные, очереди пока там не растягиваются на сутки и больше, то в регионах, конечно, они куда серьезнее, и там люди вполне себе это все ощущают. Но опять же, вот в связи с этим возникают вопросы, люди, которые говорят о своем недовольстве, даже те, кто говорят о нем вслух, представим себе, что недовольных больше. А кого реально среди них больше? Тех, кто считает, что пора бы войну заканчивать, или тех, кто считает, что пора бы вообще там все разнести, бетон закатать и вот так войну заканчивать? И это большой вопрос, на который пока ответа нет.
3: Ну и вот смотри, результаты эти есть, они идут в АП, о них знают в Кремле. Что-то власти, исходя из них, будут делать?
4: Ну, а что они могут сделать?
3: Перестать, например, бить кувалдой по интернету?
4: Я не думаю, что какие-то послабления блокировок в нынешней ситуации как-то людям помогут. Более того, вполне возможно, что сейчас администрация президента уже и рада, что все заблокировано, потому что иначе пришлось бы как-то можно в Максе какой-нибудь чатик про бензин просто тихо удалить, потому что там распространяется недостоверная информация, дискредитирующая российские власти. А в Телеграме это будет уже сложнее. Или там, чтобы люди не созванивались и не рассказывали друг другу о том, какой у них кошмар там где-то происходит. Чтобы если они уж там что-то обсуждают, пусть сидят на кухне, обсуждают. Я не думаю, что какие-то послабления в плане блокировок сильно сейчас россиян обрадуют уже в нынешних как бы, новых реалиях. А сделать что-то с бензиновым кризисом достаточно сложно, потому что ну, беспилотники прилетают по-прежнему в большом количестве, ПВО с ними не справляется, не со всеми. И единственный ответ, который мы публично пока услышали от Кремля на эту тему, прозвучал из уст пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. А вы вместо того, чтобы смотреть на фотографии, как горит в Капотне, смотрите на то, как горит в Киеве. Ну, примерно так он сказал, да, что лучше бы посмотреть на фотографии российских ударов по Украине. И судя по происходящему, именно такой стратегии и тактики придерживаются на данный момент властодержащие круги, потому что мы видим, что в ответ на удары по НПЗ в России российская Минобороны проводит эти самые удары возмездия. Ну, оно могло бы их проводить и без атак на НПЗ, возможно, и, скорее всего, бы оно это делало, но сейчас это все подсвечивается, и мы видим, да, что атаки очень серьезные, что летят баллистические ракеты. Попадают они, правда, не по объектам инфраструктуры зачастую, а по жилым домам в Киеве в том же. Но вот ответ такой. Ну, то есть вполне вероятно, что в Кремле есть какие-то причины верить, что именно это должно как-то усилить поддержку Путина, правительства и вообще как бы власти в стране.
1: Далее в программе «Евразум».
2: Чаму у Лукашэнкі не атрымалася падняць аграхолдынг Купалаўская?
0: Дакладна не раіцца з падаткаплацельшчыкамі наконт таго, куды ўкладаць іх грошы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Наталья Пшибыш, нахвалик белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берасте Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Привитание всем, кто может только-только до нас долучился. Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. У некоторых крыницах позначено, что первоважно обыдется без опадков. А у инших кажут, что местами все ж таки махчимы невеликие короткие часовые дожди, но вядома, что правда, недзе посередине. Температура по ветра от 24 до 27 тепла, ветер полночный и полночно-заходний, от слабого на умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. А про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не в забаве, да, чакайтесь.

0: укрепления огульной системы супротиракетной обороны у Европе. Удельники подкресливают, что новая коалиция має виключно оборонный характер. Особенно означается в опыт Украины, якая використовує систему супротиповетраной и супротиракетной обороны в умовах российской агрессии. Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что узмацнение супротиракетной обороны является важным элементом безпеки. По водле его слов, больше эффективной обороны от ракетных ударов может поменьшить махчимость России використовывать ракетные атаки и як сродок тиску. Все лето исполняется 120 годов с дня народжения у Минску Ежи Гідройця, засновальника парижского часопису «Культура» и одного из главных деячов польской эмиграции 20-го стагодия. Его идеи про незалежность Беларуси, Украины и Литвы стали важной часткой европейского мысления про Усходнюю Европу. Про спадщину Гідройця и значение его имя для белорусской литературы расповел секретар Международного союза белорусских письменников Тихон Чернікевич.
1: Родился он в Минску. Свою философскую позицию выказал достаточно грунтовно в часы уже эмиграции послевоенной. Украина и Беларусь, и краины Балтии должны иметь свою незалежность, и это станет зарукой польской безпеки, станет для Польши великим плюсом. Он прихильник белорусской суверенности, незалежности. В той же час, наивеликший деяч польской эмиграции.
0: По водле Чернікевича, Гідройць показал приклад того, як у эмиграции можно не только заховать совесть с родной культурой, але и уплывать на ее развитие. Менавіта тому его имя носит одна из головных белорусских литературных премий. Сярод ее лауреатов есть и представники Подляшча. У 2023 году премію отримала Ганна Кондратюк. У Білорусі ведуть регулювання цін на особну продукцію громадського харчування, яку виробляють власні об'єкти розничного гандлю. Про це повідомив намісник міністра антимонопольного регулювання Олег Дікун. Поводле його слов, говорка йде про хлібобулочні вироби, а так само розділку м'яса і риби. При продажі такої продукції про розничний гандль націнка громадського харчування не повинна перевищати 10%. У міністерстві антимонопольного регулювання і гандлю потлумачили, що таке рішення прийняли після звороту громадян. Люди звертали увагу на те, що однолькова продукція могла відрознюватися у ціні у залежності від місця продажу. У Мінську назвали самые дорогие специальности у державных университетах. Самой дорогой стала специальность «Лётная эксплуатация поветренных суднов громадянской авиации». Перший год навучання будущих пилотов у Беларуси каштує больше за 8 тысяч рублей, а на старейших курсах сума может быть еще вышейшей. У Белорусском державном университете наибольш дорогими стали специальности, связанные с международными отношениями, усходознавством, дизайном и юриспруденцией. Кошт навучання там складає от 6,5 да приблизно 7 тисяч рублів за год. Каля 6,5 тисяч рублів каштує так само навчання на економічних спеціальностях БДУ. І амаль 6 тисяч рублів треба буде заплатити будучим журналістам, біологам, політологам і іншим спеціалістам гуманітарного і соціального профілю. На одном из предприятий в Ушкловском районе за курение работников карают 10 тисканнями. Про такую норму Александру Лукашенко рассказали под час поездки на предприятие. Говорка идет про агросервис, где теперь проводится реконструкция ремонтных майстерней и створается центр для обслуживания сельскохозяйственной техники. Представники предприятия отзначили, что одним из элементов внутреннего парадку стало покарание за порушение заборони на курение. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио РАЦ. Черговий інформаційний випуск про годину.
2: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 24 да 27 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.

0: Вот это все про Америку. И он был сапраўдный вот, белорусский интеллигент, сапраўдный литвинский интеллигент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестибелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 14 липеня 1960-го народился Кайл Гэс, американский актер, продюсер, сценарист, композитор и музыка, удельник сатиричного гурта Tenacious D, грая на акустичной и электрогитары. Что тычется Tenacious D, так яны были заснованы у 94-м годе и спочатку існавали як акустичный дуэт. Популярность пришла до их у 99-м годе, а у 2001-м яны выпустили свой дебютный альбом. Их первый сингл Tribute стал самым вядомым у перший и опошний раз поднявши их до перших 10 радков у многих чартах. This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road, and he said,

0: ночное в окно. Я прошу тебе вечер пошикать. Я хочу колеровых снов. Я хочу, как твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облачинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малиновки сноку плывут туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У Беларус прыляцелі больш за 200 грамадзян Узбекістана. Плануецца, што яны будуць працаваць у сельскай гаспадарцы і жывёлагадоўлі ў Віцебскай вобласці.
2: Працоўных мігрантаў Лукашэнка запрасіў пасля таго, як не ўдалося завабіць у Беларусь запланаваных 150 тысяч мігрантаў з Пакістана.
1: Такім чынам, з дапамогай узбекскіх мігрантаў улады спадзяюцца вырашыць праблему недахопу працоўных рук.
2: Але ці ў іх гэта атрымаецца? Адказвае эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: На сегодняшний день в Беларуси более 130 тысяч открытых вакансий, да, которые вот люди требуются. Ну и, соответственно, да, много уже говорилось, что в Беларуси присутствует дефицит рабочей силы. И мы видим по мерам, которые принимаются, в том числе чисто внутри Беларуси, о том, что власти пытаются как-то решить этот вопрос, в том числе за счет привлечения мигрантов. Ну и что касается Узбекистана, ну, на мой взгляд, это, конечно, более реалистичная задача именно как бы привлечь какое-то количество мигрантов из Узбекистана чисто из-за того, что население, то есть чисто из-за языкового фактора. Да? То есть ну, люди понимают, там, многие знают хорошо русский язык, соответственно, уже как минимум работать намного в этом плане проще им внутри Беларуси. Тут второй фактор — это то, что граждан Узбекистана, в принципе, много до сих пор работает в России, но там сокращается количество мигрантов в целом, не только из Узбекистана, за счет, опять-таки, риска вербовки на войну. И да, и по статистике там видно, что вот, по данным, что если на начало 25-го года в России насчитывалось, это, скорее всего, конечно, без белорусов, потому что белорусов там сложно посчитать в этом плане, нету границ. А вот других граждан других стран 6,3 миллиона, это в России, да, мигрантов, а наконец 25-го уже 5,7 миллиона, то есть идет сокращение. Ну, соответственно, так как для Узбекистана это важный такой источник, да, в том числе вот притока, да, ресурсов, валюты, миграция, трудовая миграция, то люди будут искать, а куда же им поехать. Ну, вопрос, насколько они выберут Беларусь, здесь остается. То, что сейчас мы видим, ну, скорее всего, да, можно наладить какой-то такой организованный канал. Но, опять-таки, это нужно, чтобы люди это захотели сделать. Ну, вот сейчас вот приехало, я так понимаю, 200 человек, их привезли специально там с чартерным рейсом. Вот, ну, как будет этот процесс продвигаться дальше, сложно сказать. На мой взгляд, конечно, говорить о том, что там привлекут 100-150 тысяч граждан Узбекистана, ну, мне это все равно кажется слишком амбициозной задачей. Почему? Ну, во-первых, Беларусь все-таки не так привлекательна. Да? В Беларуси зарплата выше, чем в Узбекистане. Ну, она ниже, чем в ряде других стран. И вполне возможно, что там те же узбеки, они начнут больше рассматривать страны Азии, либо Европы, где зарплаты выше, чем в Беларуси, но при этом возможностей больше. Тем более, что если сейчас мы говорим про вот эту миграцию, то в основном речь шла про агропромышленный комплекс, где все-таки не такие высокие зарплаты. Да? Одно дело все-таки сравнить зарплаты в Минске, но другое дело в зарплаты там, в Витебской области, в сельской местности. Да? То есть они, конечно, различаются. Ну и исходя уже из этого, ну, тут вопрос, насколько там массово будет эта миграция, миграция такая трудовая. Поэтому, на мой взгляд, ну да, возможно, если подключиться еще и на правительственном уровне к этому вопросу поток, то есть мы можем увидеть там, например, к концу года, да, увеличение количества мигрантов из Узбекистана. Но чтобы это было такое прям массовое такой переезд, да, и на мой все-таки взгляд, вряд ли такое мы будем видеть, с учетом, опять-таки, Беларусь не является там суперпривлекательной для узбеков.
1: Ці сапраўды праблема беларускай эканомікі ў недахопе рабочых рук, а не ва ўзроўні заробкаў ці прадуктыўнасці, працягвае Анастасія Лузгіна.
3: Ну, тут все вместе, да, один за одно, одно за одно цепляется. Ну, безусловно, когда люди выбирают, куда им переезжать, они смотрят прежде всего, ну, первое, это сколько они будут зарабатывать, да, то есть и здесь Беларусь им не может предложить какие-то высокие заработки, тем более, ну, я же говорю, то есть прежде всего речь тут шла про АПК сектор, где мы знаем зарплаты, ну, там не, чаще ниже среднего, да, чем там выше. Поэтому, да, то есть будут там стараться привлечь, вполне возможно, там из районов небогатых Узбекистана может кто-то приехать. Но опять-таки это не будет таким массированным притоком, потому что если людям привлекательна страна, они, ну, и без правительства поедут. Правильно, то есть, ну, они же раньше могли приезжать. Ну, вот, да, из Узбекистана приезжают в Беларусь, но все-таки основными мигрантами трудовыми являются граждане Туркменистана. Ну, потом идет там Россия, вот на третьем месте Узбекистан. Ну, опять-таки, это не все равно это речь даже не, ну, не о десятках тысяч пока что. Да. Ну, посмотрим, как это будет развиваться. То есть я бы так заключила, что это проще, чем привлечь пакистанцев, но навряд ли это будет такой же активный поток, как хотят этого власти.
1: У эфира Еврорадио была экономистка Анастасия Лузгина, якая прокомментовала запрошение на працу в Беларусь мигранта из Узбекистана.
2: Далей у программе «Евразум».
1: Ці трэба ўжо трывожыцца за беларускі бензін?
4: Беларускія заводы в июні приблизились к потолку возможностей по поставкам бензина в Россию.
2: Подводзім вынікі першай паловы года беларускай жанчыны.
5: Але я не магу назваць амаль нічога, акрамя вось змен у гэтым законе, добрага.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Євразум.
1: Українські дрони працягують атакувати російські НПЗ на великій відлегласті. Так, у вівторок під удар трапив один з найбуйніших нафтохімічних комплексів Росії – «Газпромнафтохім Салават», який знаходиться прикладно за 1400 кілометрів від української межі.
2: Російські влади кажуть, що прийняли усі необхідні міри для боротьби з паливним кризисом, але відомо, ніводне не спрацювало.
1: На усім цьому фоні експорт білоруського бензину у Росію наближається до свого піку можливостей. Білоруська пропаганда спробує доказувати, що у цьому немає ніякої проблеми, але експерти тривожаться.
2: Чому? У програмі «Оптимум» своїм аналізом поділився економічний оглядальник Андрій Махуський.
3: 1 по 25 июня Білорусь продала в Росію 140 тисяч тонн бензина. Это почти в 2,5 раза больше, чем было в мае. По сравнению с июнем прошлого года, это вообще такой колоссальный рост, потому что тогда поставки бензина в Россию составили всего 1000 тонн. Но июньские поставки были не просто рекордными. Они на самом деле близки к пиковым возможностям двух белорусских заводов. То есть, смотрите, белорусские НПЗ в 2024 году производили примерно 290 тысяч тонн бензина в месяц. Теоретически они могут производить 300 до 345 тысяч тонн, но это если работать по полной загрузке. Практически месячное производство точно меньше, потому что не могут заводы технологически круглый год работать со 100% загрузкой. Заводы от этого портятся. Соответственно, реальное производство – это чуть больше 300 тысяч тонн в месяц. Из них, из этого производства, порядка 100 тысяч тонн идет на внутреннее белорусское потребление. Соответственно, на экспорт остается там около 200, или чуть больше 200 тысяч. Но спрос на бензин, он неравномерный. В летние месяцы спрос вырастает, а, скажем, во время сельскохозяйственных кампаний вырастает сильно. Соответственно, возможностей для экспорта становится меньше. Вот такое косвенное подтверждение того, что белорусские заводы в июне приблизились к потолку возможностей по поставкам бензина в Россию, это ситуация с экспортом в другие страны, потому что транзит белорусского бензина через Россию рухнул в июне как раз на 140 тысяч тонн, то есть вот на объем поставок для российского рынка. А впереди у нас еще массовая уборочная кампания. Топлива надо будет много. Поэтому спасти братскую Россию от топливного кризиса у белорусских заводов не получится. Российский спрос во много раз превышает возможности белорусского предложения. На пиковом летнем спросе России нужно 3-3,5 миллиона тонн бензина в месяц. Но это не значит, что белорусские НПЗ не могут заработать на российском топливном кризисе. Да, для всей России белорусского бензина не хватит, но какую-нибудь Московскую область белорусские поставки вполне могут выручить. Конечно, не бесплатно.
4: Время – деньги. Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени. Куй железо, не отходя от кассы.
3: Белорусский бензин в России в последнее время дорожает не по-братски. С начала года цены выросли уже почти в два раза. Для двух белорусских НПЗ наступили, можно сказать, золотые времена. Если год назад рентабельность продаж в Мозырском районе была отрицательной, минус почти 5%, то за 5 месяцев этого года она выросла до 13%. Ну а в Полоцком районе рентабельность составила 9,5% по сравнению с минусовой 4,5% год назад. То есть российский кризис пошел белорусским заводам на пользу. Правда, в России решили немножко ограничить белорусские аппетиты. В среду, 8 июля, Петербургская биржа установила лимиты повышения цен на топливо для белорусских НПЗ. Максимальный шаг установлен символическую 0,01%.
5: Это несерьезно.
3: Для российских компаний это ограничение действует уже несколько месяцев, но на белорусское топливо оно раньше не распространялось. Теперь вот, соответственно, будет распространяться. И если посмотреть так невооруженным глазом, то может показаться, что белорусские заводы не смогут зарабатывать на бензиновом кризисе, как раньше. Но на самом деле эти символические ограничения будут, скорее всего, иметь такое же символическое значение, потому что теоретически биржевая цена должна служить индикатором и ориентиром для всего остального рынка. Практически это работало только пока на рынке не было проблем. Только начались проблемы, российские власти ввели вот эти ограничения, и сейчас цена, которая устанавливается на бирже, она, в принципе, имеет мало отношения к реальности. Вот, например, в середине июня, когда цены на бензин в России росли, биржевая цена АИ-95, наоборот, снизилась. И при этом независимые российские АЗС покупали бензин по цене, которая была в два раза выше биржевой. То есть единственный смысл биржевых торгов сейчас – это создавать приятную такую статистическую иллюзию, что цены растут не очень сильно. При этом сами эти продажи сохраняются сохраняются только постольку, поскольку российские компании обязаны продавать там не меньше 15% производимого топлива. Но на белорусские компании это обязательство не действует. Так что уже на этой неделе продажи белорусского бензина через биржу рухнули чуть ли не в 20 раз. Ну и, скорее всего, они просто все остальное продают напрямую нуждающимся российским регионам. Благо, нуждающихся в топливе в России становится с каждым днем все больше. Игнорировать это не получается уже даже на самом высоком государственном уровне.
1: Дык ці трэба пераймацца за беларускі бензін? Працягвае Андрэй Махоўскі.
3: Я хочу сказать, что, вообще-то, я вот до сих пор за бензин в Беларуси особо не переживал, потому что, никто на проблемы с бензином в Беларуси пока еще не жаловался. А сейчас мне как-то за бензин стало уже и тревожно, потому что с картошкой в прошлом году оно уже так и начиналось, с того, что нам объясняли, что никаких проблем с картошкой в стране нет и не будет. Помните, как в этом монологе Жванецкого? В телевизоре появился бледный, как смерть, министр финансов и заявил: «Финансовый кризис нас не затронет». Население выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. Потому что если проблем нет, то зачем об этом рассказывать по всем телевизорам? А если вы рассказываете, что проблем нет, то есть риск, что эти проблемы у вас появятся. Тем более, что вот если хорошенько подумать, между нами и топливным кризисом лежит только здравый смысл и способность белорусских властей к стратегическому планированию. А это такое не очень надежное препятствие, в чем мы могли убедиться за последние годы не один раз.
2: Далее в программе «Евразум».
1: Подводим выники первой половы года белорусской жанчыны.
0: Але я не могу назвать амаль ничего, акрамя возмен у гэтым законе, доброго.
2: Сустрэнемся после новинок шоу-бизу.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши.
3: Белавия корректует час полета у Москвы на фоне черговой атаки украинских беспилотников. Экстремистскими формованиями признаны еще два объединения. Крупка у выходу стартовала выстава у музея «Вольная Беларуси» в Варшаве.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Национальный перевозчик Белавия поведомил про изменение часу от

0: Беларусь это Израиль, ну, это абсолютно разумело.
1: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
2: Визит с подарением президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестибелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 14 липеня 1960-го народился Кайл Гэс, американский актер, продюсер, сценарист, композитор и музыка, удельник сатиричного гурта Tenacious D, грая на акустичной и электрогитары. Что тычется Tenacious D, так яны были заснованы у 94-м годе и спочатку існавали как акустичный дуэт. Популярность пришла до их у 99-м годе, а у 2001-м яны выпустили свой дебютный альбом. Их первый сингл Tribute стал самым вядомым у перший и опошний раз поднявши их до перших 10 радков у многих чартах. This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said,

0: Атмосфера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.
2: С тобой я доведалась, что такое быть разом, что такое кахать и сумовать, что такое сходить с розуму, когда ты меня обдымаешь, когда трымаешь за руку, ты притискаешь до себе, как мне не было холодно, когда мурашки на твоих поцелунках, когда кажешь, что никому меня не отдасти, когда твое имя займает все мое сердце, когда я твоя маленькая девчинка, когда мы 2 часа развитываемся, я не хочу заходить, а ты не хочешь меня отпускать, когда после твоих смс у меня поднимается настрой, когда я люблю слухать, как ты дыхаешь, спеваешь и кажешь: я кахаю тебя.